0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джилцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саат Сабаат Суце. Мог

0: Зорида Ивлави Джамартели, Радио Курнали, Твоя шанса для сохранности. Гадацемам Курнали спонсория Эрогра. Потенции самоохлебели сашуалеба. Эрогра. Икитхет аптиакებში.
1: Сагамос етери спонсория девелоперული компания Метрополи. Сахли, რომელიც чайфикре.